0: Пахая, Пахусегана, Пошмана, Ахуиту, имена Гидапугуи, Пиагумит, Суин, Анихигада, Кагучихатана, KFC's Chicken Sandwich, Ахуисегане, Кимсихиони, Ахуистала, Тачик, Агачи, Big Crunch, Агачи, имена Twister, Игомина, Tender, Судана, Тухала, Исихала, Мсихи, Тисуихупат. Аяксанигмани, Абачихта, Тигмтада, Пиагуса, Пахая, Аспиха, Сиганса, 11 Herbs and Spices. Я говорю, мучи дока, я хочу сетта, мисситию. Да, сегодня на каждый томан и тот тут, чего сетт нуак, то KFC, каждый томан, кто тинто и муа, чего не хая, мисситию. Какие то мало я мисситию, у меня табу тих чего не. А как же мин табу покалин табу, как пищи табу тугин, я говорю, что KFC мечу и гамего. Что там стаи сага, я говорю, минуты у него пи.
1: From Buffalo Narrows, from Saskatoon, from Prince Albert, from the north, from the south, from Saskatchewan.
2: MBC.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: The who?
3: The girl next door, you know? I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: All right.